0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Toshbaqani kutayotgan bo'lsangiz, tezroq kuting.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Yo'lovchi hali tirikligida doimo haq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: satırda.
1: Yıkkandan korkma, yegenden kork.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
1: Марчас радиосы.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Ba'zida mo'ljalga yeta olmagandan so'nggina qanchalik tushib qolganingizni anglaysiz.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Марказ радиоса.

0: kuzning sehrli jozibasini nafasingda his et.
1: Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua